я венцу марнись, фан пануй там бай певок. На инни на фали не нау, ты соянь.